Thank you.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений. ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
6: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
7: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
8: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
9: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
10: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.

0: Доброе утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: Ребятки, взглянули на календарь, пожелали всем доброго утра. А там 5 июня, если что, первая неделя лета. Мы же говорили, лето — это маленькая жизнь, лето пролетает незаметно. Оно вот все, ну вот даже в такую дождливую относительно погоду, первая неделя подходит к своему логическому завершению. Надеемся мы очень сильно, а даже не надеемся, а уверены в том, что вы же наши любимые радиослушатели, что вы не зря. Вот используйте прям по
3: максимуму. Каждый день используйте.
2: Да, где-то в галошку побегали, может быть, под дождю. Где-то под зонтом и не боясь заболеть. Почему? Потому что лето же, это ж маленькое лето. Смотрите, ребятушечки наши хорошие, мы вчера предупреждали, а сегодня напомним, более детально, конечно же, поговорим о погоде чуть позже, но синоптики говорят, что все, вот первые вот 4-5 дней вот этих вот были раскачки.

0: Такое вот. А на следующей неделе плюс 30, это минималочка.
1: Жара, жара.
0: И с дождем. Знаешь, что такое?
1: Летний дождь.
0: Это такие знойные истории, когда вот такой субтропический климат, где-то будет и немного влажновато. Ну да, слушайте, жалобы в сторону. Это лето, это радио Интер-ФМ, это шоу «Хорошее начало». Полетели.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Клиентские центры «Тирасполь-Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое.

0: Выбирайте «Вкусный мир».
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
2: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
3: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Гороскоп, Овен, начнем с него. День подходит для решительных действий и новых начинаний. Не бойтесь брать инициативу в свои руки, окружающие поддержат ваши идеи. Ну, конечно, в пятницу, мне кажется, все ваши идеи будут поддержаны.
2: Ну, да.
1: Давайте, давайте. Даешь больше работы, даешь, только не сегодня. Идем отдыхать, идем, только не сегодня.
2: Идем отдыхать. Тельцы, стоит уделить внимание финансовым вопросам и долгосрочным планам. Спокойствие и практичный подход помогут избежать лишних расходов.
1: Близнецы, общение принесет полезные знакомства и интересные возможности. Будьте внимательны к деталям, чтобы не упустить важную информацию.
2: Раки, эмоции будут особенно сильны, но интуиция подскажет верное направление. Хороший день для заботы о доме и близких людях.
1: Лев у нас далее по курсу. Ваше обаяние поможет добиться желаемого как в работе, так и в личной жизни. Главное, не переоценивать свои силы и вовремя отдыхать. Это хорошо.
2: Девы, день благоприятен для наведения порядка в делах и документах. Последовательность и дисциплина принесут заметные результаты.
1: Весы. Возможны приятные сюрпризы и неожиданные встречи. Сохраняйте баланс между работой и личными интересами, чтобы день прошел гармонично.
2: А вот у скорпионов появится шанс продвинуться в важном вопросе, который долго оставался нерешенным. Скорпионы, действуйте уверенно, но избегайте излишней категоричности.
1: Стрелец и все мои друзья. Звезды благоприятствуют обучению. Ну куда в пятницу? Путешествием.
2: О, это нам подходит,
1: и
2: да?
1: И расширению кругозора. Новые впечатления вдохновят вас на интересные идеи. Хорошо, путешествие, значит, это хорошо.
2: Забираем.
1: Да.
2: Козероги, практические задачи потребуют сосредоточенности, но результат оправдает усилия. Вечер хорошо провести в спокойной обстановке.
1: Водолей, день принесет возможности для творчества и нестандартных решений. Не отказывайтесь от смелых предложений, среди них может оказаться перспективное.
2: Везет же людям. И напоследок, рыбы, полезно прислушаться к своим чувствам и не торопить события. Терпение поможет увидеть ситуацию более ясно и принять правильное решение.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Тирасполе, 8 утра. Здравствуйте. Первые приднестровские депутаты призвали международное сообщество обратить внимание на давление, которое Молдова оказывает на экономику и население Приднестровья. Из-за действий Молдовы экспорт сократился на 58%. Что касается планов Кишинева обложить наши предприятия акцизами НДС для пополнения фонда конвергенции, предприятие просто остановится, и это отразится на благосостоянии простых людей, рассказал депутатам глава Минэкономразвития Сергей Оболоник. При этом уже 7 лет Кишинев блокирует контакты на всех уровнях, напомнил министр иностранных дел Виталий Игнатьев. По мнению депутатов совещательного собрания, ОБСЕ и Евросоюз должны вернуть Молдову за стол переговоров. Гуманитарную катастрофу в центре Европы можно предотвратить, оказав давление на Кишинев, отметили в своем заявлении основатели республики. Приемная кампания начинается с 15 июня. В ПГУ по программам высшего образования предусмотрено 1079 бюджетных мест. В ВУЗе специально для абитуриентов создали умный чат-бот. Он ответит на все вопросы по поводу поступления и даже проведет тест на профориентацию. По запросам абитуриентов пока самыми популярными остаются юридические и экономические факультеты. Но не реже выпускники интересуются информацией о медицинском и инженерно-техническом факультетах, отпих уже четвертый год подряд. Овечью брынзу каш завезли в центральный акватир в Тирасполе. Это местный продукт, который делают в селе Мочаровка на овцеферме каш. Молдавская молодая брынза с мягким вкусом и без характерного запаха. Легко нарезается кубиками и тонкими слайсами, не перебивает вкус овощей. Изготавливают брынзу по традиционным рецептам, но с новыми технологиями и на новом оборудовании, рассказали в акватире. И о погоде на пятницу, 5 июня, переменная облачность без осадков, днем до +28. И это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Что

0: обновиться к лету даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: А ты уже пробовал сухарь малютка от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари малютка. Вкусно так, что хочется еще.
2: Здравствуйте. Мне нужен кредит.
3: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
4: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 971 13 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
5: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
6: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
0: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Ну, во-первых, друзья, для меня было большое удивление сегодня увидеть летний туман. Но мы все прекрасно понимаем, откуда этот туман появился. У нас на днях были вот такие вот температурные качели. Не то чтобы из-за дождя, да, а из-за того, что у нас вот буквально на днях было плюс 10 градусов ночью. Скорее всего, из-за этого. Но я сначала подумал, что, может быть, что-то где-то горит. И поэтому какой-то дым. А потом посмотрел по сторонам и понял, что это все-таки туман. Кстати, предупреждаю всех, кто сейчас за рулем. Ну, по крайней мере, парканы проезжал, там туман был сильный, ну, по традиции, да, на мосту. Ну, а затем он немного рассеивается. Но все же нужно быть аккуратными. Включайте фары противотуманные, включайте вообще фары, чтобы вас было видно. Ну, и будьте бдительны, внимательны на дорогах. Что у нас по погоде? Синоптики обещали, ну, а мы подтверждаем то, что замечательная погода к нам приходит. Ну, как замечательная? Замечательная, я не знаю, для кого как. Кто-то любит жару, кто-то ее не любит. Но то, что летняя температура воздуха начинается у нас, это точно. Сегодня 26 градусов на юге республики, максимальная температура, солнышко, ну, вся прям вот, как говорят на шашлыках, по кайфу, знаете, прям по кайфу, все. В субботу у нас плюс 27 градусов, а вот в воскресенье ожидаются даже не кратковременные, а длительные дожди на протяжении всего дня. Но мы все прекрасно знаем, что это дело может у нас до воскресенья и поменяться. Поэтому, если вы вдруг запланировали какие-то поездки, выходы с семьей на прогулочки в лесополосу или что-то, ну, на дачу, допустим, то делайте это все либо сегодня, либо завтра. Да, Каменки на севере республики, плюс 27 сегодня максимальная температура воздуха. И там дожди начнутся уже с завтрашнего обеда, примерно с 3 часов дня. И продлятся они, друзья, до понедельника. Поэтому каменчане и жители севера также, если планируем выходные на свежем воздухе, делайте это все в пятницу и в субботу.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Клиентские центры «Тирасполь-Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте!

0: от IDC. С 1 июня по 31 августа смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC всегда на связи.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
5: Кредит под выгодный процент до 3%.
6: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
8: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Давайте напомним о том, что сегодня на календаре у нас 5 июня, и посмотрим, чем этот день отметился в истории. Начнем с 1817 года. Тогда 5 июня на воду был спущен Фронтенак. Первый пароход на Великих озерах Северной Америки. Это стало важным шагом в развитии водного транспорта. Только поэтому мы решили озвучить эту новость. Так нам, в принципе, эта новость про Северную Америку сильно надо.
2: Пароход запел утесов в голове. Так, в 1883 году из Парижа отправился первый рейс знаменитого поезда Ориент Экспресс. Помните, Восточный Экспресс? Да, стал символом роскошных путешествий по Европе.
1: Есть, кстати, крутой фильмец. Да. Современный, посмотрите. Но есть и несовременные, но...
2: Тоже посмотрите.
1: Кому нравятся детективы, да, и интересные развязки, обязательно взгляните, вот вам повод еще, как провести выходные. 1856 год. Элвис Пресли впервые исполнил песни «Hound Dog» на телевидении, что стало важным моментом в истории рок-н-ролла.
2: То есть, а его... появится ли Элвис в нашем эфире?
1: Появится, обязательно. Появится.
2: Сейчас они появятся. Так, дальше.
1: 52-й.
2: В Соединенных Штатах. Да, состоялась первая национальная телевизионная трансляция. О, боже, я боюсь это говорить. Знаешь почему?
1: Давай,
2: потому что это была спортивная трансляция.
1: Не бойся спорта. Он тебя не
2: ты
1: боится.
2: Ты сейчас начнешь говорить про футбол. Поэтому быстро идем дальше. 61-й год.
1: Это стало важной вехой в истории спортивного вещания. На самом-то деле, да. Ну, что мы сейчас можем? Что наша жизнь, понимаете?
2: Что наша жизнь? Футбол?
1: Вот сейчас не пошел, к примеру, на игру. Неважно, на футбол, гандбол, баскетбол. Можно включить трансляцию и посмотреть. Даже как удобно. А раньше радио там настраивали, а сейчас все видно, как происходит. Ты теперь знаешь, как выглядит кумир твоей дочери Мбаппе, понимаешь? А так бы ты все представляла, каким образом этот мальчик забивает голы и как он выглядит.
2: Так, а когда начинается вся вот эта ваша феерия в 5 утра, которая будет?
1: Скоро, до 11 июня.
2: Ага, это на следующей неделе.
1: Мексика, да, играет там с кем-то.
2: Хорошо, пока спим.
1: Пока спим, да. А, кстати, Мексика играет 10 часов вечера. Мексиканцы решили как бы не начос не делать в 5 утра. И решили вот эту табаску, понимаете, показывать приемлемое время для европейского континента. 61 год. Одна из американских баскетбольных лиг ввела трехочковый бросок, правило, которое позже изменило весь баскетбол. Заметь, новость не про футбол, про баскетбол. И это действительно очень знаковое событие. Почему? Потому что раньше каким образом играли в баскетбол? В основном закидывали из-под кольца, потому что так. Не было смысла там бросать трехочковый, потому что его просто-напросто не было. Поэтому доводили мяч до кольца, то есть человек выпрыгивал, забрасывал мяч. Но были моменты, когда действительно там бросали.
2: Вы хорошо владеете мячом и темой.
1: Да, и вот что происходит. Люди смотрят, слушай, а как это как-то не по чесноку? Он оттуда бросает, и тоже два очка. Нет, надо что-то с этим делать. Ввели трехочковые, и сейчас очень акцент делается на трехочковые броски. Почему? Потому что это больше очков, чем обычный бросок. Но и вообще, как бы это прям красиво. Красиво, так. Когда забивают.
2: Красиво. Я смотрю на тебя и думаю, почему ты не пошел в баскетбол?

0: резкие движения.
1: А пионербол ты играл? Естественно. Ты хотя бы знаешь,
0: что... И, да, бросаешь мяч, и потом бац, и туда.
1: Пионербол.
0: Как, почти как волейбол. Да я, конечно, не пионер, я, наверное, бородатбол какой-то.
1: Почему он так назывался?
0: Пионербол?
1: Да, пионербол. Может,
0: пионер...
1: А сейчас в школах, интересно, так же пионербол
0: ну,
1: называется?
0: Естественно, естественно. Да? Да. Все
1: интересно.
0: Есть, да.
1: Так,
0: 64-й, да.
1: Да, 64-й год. Ввели в эксплуатацию глубоководный исследовательский аппарат DSF Elvin,
0: да,
1: который впоследствии участвовал во множестве океанографических
0: да,
1: открытий.
0: Да, но это по поводу того, жав и в Куско.
1: А, вот
0: вся,
1: точно,
0: вся
1: точно.
0: Эта история, да, вот это вот они смотрели, откуда там что появляется, и на какой глубине что и где водится. В общем, очень хорошо. 73-й год, 5 июня. Ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды. О, а я уже говорил в погоде, значит, о том, что обязательно нужно пойти куда-нибудь в лес, отдохнуть, кайфануть, сделать что-нибудь интересное. Но окружающую среду мы обязательно должны защищать. Ну вот
1: да.
0: Не надо. Вот я очень
1: оставлять
0: много, очень много видеозаписей вижу, да, люди, которые рано утром выходят на берег Днестра, занимаются там спортом, в основном там мужчины, жалуются на то, что, ну как, или предупреждают даже о том, что как бы если позанимались, то ну после себя там уберите, ну отдыхайте. Это несложно на самом-то деле сделать. Это все очень просто. И вам даже будет... Вы почувствуете, что вы что-то сделали знаковое для всего человечества. Давайте.
1: Согласна, коллега. 69-й. В этот день стартовала миссия Mariner 6 к Марсу.
0: Наверное, Six, если Mariner. К Марсу. Аппарат успешно передал фотографии и научные данные о планете. То есть она тоже круглая, она тоже вертится. Она вот там, песок пустыни, вся вот эта вот история в 69-м году уже была достигнута. Но было ли это? Знаете, сколько есть конспирологических историй по поводу, полетели ли они на Луну или все-таки это был Голливуд. А как бы не тяжело же сделать из Луны потом Марс и также отснять все это.
1: Коллега.
0: Но мы видели другую сторону Луны впервые, поэтому будем надеяться, что она не плоская, а все-таки круглая. 77-й год. Компания Apple, это уже что-то из нашинского, начала продажи компьютера Apple II, одной из первых массово успешных моделей персональных компьютеров.
1: Какой Apple?
0: Ту-ту!
1: Ticket to Dublin.
0: Туда не пойди, снег башка попадет. Аккуратно будешь.
1: А, так.
0: А, YouTube у нас всего есть.
1: В 1983 году YouTube, Bono, помните, Bono, YouTube выпустили
0: да.
1: концертный альбом Under a Blue Red Sky, который помог группе выйти на мировую сцену в 83 году.
0: Но у нас сейчас выбор стоит. Элвис Пресли или YouTube.
1: Что сегодня, друзья, с нами наш любимый оператор да. Анатолий.
0: Да, что он написал?
1: Он
0: ничего
1: написал
0: не поставлю.
1: Что будет Элвис Пресли именно с вот этой самой песней.
0: А потом будет YouTube. А он как бы, он же добрый
1: он
0: волшебник.
1: Он одобряет, ставит
0: да.
1: лайк. Друзья, все
0: будет. А подписывается на нашей страничке в социальных сетях. Вы тоже делаете. Будь как Толик, подписывайся и ставь лайки.
2: Календарь.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в столице 9 часов. Через полчаса на городском пляже Тирасполя стартует президентская регата. В гонках на лодках-драконах примут участие 45 команд, силовые структуры и спортклубы, органы власти, предприятия, организации, женские, студенческие и школьные коллективы. Дистанция гонки 350 метров, все заезды будут парными, кроме суперкубка. В прошлом году за главный приз боролись три команды Молдавского металлургического завода, МВД и администрации президента. К другим темам. Посольство России предупредило приднестровцев о фейковых каналах в соцсетях и мессенджерах. Там предлагают помощь в оформлении российского гражданства, обещают проверить уже заполненные анкеты. Это обман. Цель таких каналов – завладеть личной информацией. В посольстве просят не отправлять незнакомцам копии документов, паспортов и сами анкеты. И напоминают, у посольства нет посредников в интернете. Прием документов ведут только официальные сотрудники консульства в Кишиневе и пункты выездного обслуживания в Тирасполе. Властям Молдовы не нравится предложение главы приднестровского МИДа Виталия Игнатьева открыть русский дом в Тирасполе. Это противоречит нормам международного права, заявил молдавский вице-премьер Валерио Киверь. А Минкульт Молдовы назвал идею недружественным жестом со стороны России. Между тем, этим летом русский дом в Кишиневе закрывается, потому что Молдова расторгла соглашение с Россией о создании и работе культурных центров. Мероприятие в память о Великой Отечественной, которое проводил русский дом, в Молдове назвали неотвечающими национальным интересам страны.

Продолжаем. Уровень осадков, что выпали за первые дни июня, уже достиг декадной нормы. Больше всего дождей прошло в северных районах. Югу республики, как обычно, влаги досталось меньше, отметили в гидрометцентре. Дожди в основном кратковременные, ожидаются в республике и на следующей неделе. Грозы тоже возможны. Температура воздуха при этом повысится и достигнет оптимальных летних значений, прогнозируют синоптики. А сейчас в Тирасполе +19. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Здравствуйте, мне нужен кредит.
4: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении.

0: Знайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-Тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: культпоход на Интер-ФМ. Сделай свой уикенд интересным.
1: Мы уже говорили о том, что, учитывая погодные условия, в воскресенье как бы проблематично будет пойти куда-нибудь, ну, на прогулочку, потому что вроде как обещают дожди, но никто не запрещает посетить места, где есть крыша. Да?
2: Абсолютно верно. Там, культурная программа.
1: А вот о этих крышевых делах давайте поговорим.
0: Про кино.
1: Про кино. Что у нас в кинотеатрах показывают, продолжается картина «Следствие ведут овечки». Говорят, что очень крутой фильмец, да. Каждый вечер, вот о фильме, пастух Джордж Харди собирает свое стадо и читает им детективные и мистические истории. Уверены, что овцы, ну, в принципе, ничего не понимают, знаете, доли и доли. Но однажды утром Джорджа находят чуть-чуть уставшим. Ну, все, нет Джорджа уже. И тогда стадо, проникшись этими историями, решает взять расследование на себя. И вот будет вести это самое расследование,
2: чтобы
1: найти, да, кто тронул Джорджа и почему Джордж сейчас чуть-чуть не в хорошем состоянии.
2: Так, далее идем. Картина для тех, у кого каникулы, дети, для вас. Кощей «Тайна живой воды».
1: Ничего себе.
2: Да, тот самый, помнишь, Кощей?
1: Помню, конечно.
2: Целых 300 лет Кощеев.
1: Из наших.
2: Из наших, да, вспомнили. Целых 300 лет Кощеевых поисков избранницы. Наконец, увенчались успехом, и приготовления к свадьбе с Варварой идут полным ходом.
1: Кощей и Варвара?
2: Кощей и Варвара, да.
1: Во, не загнули.
2: Это уже что-то для взрослых.
1: И что дальше? Не-не-не, давай дальше.
2: Так, однако так просто его заветная мечта не исполнится. И вот уже Кощей вместе с добрым молодцем Елисеем
1: И Колобком
2: отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти любимого.
1: Вы посмотрите, что происходит. С каждым годом вот эти все силы зла, они переходят на силы добра, потому что понимают, как бы им ничего не светит, они пытаются хоть каким-то образом засветиться и сделать что-то знаковое, кроме того, как делать что-то плохое. Теперь у нас даже Кощей...
2: Елисеем и Колобком.
1: С Елисеем. Вот бригада собралась, да? Богатыри также показывают сейчас в кинотеатрах республики, что на этот раз у нас у богатырей. Древняя Русь, естественно. Святогор, такого мы не знаем еще, победил злого колдуна, но не Кощея, что, видите, как она, который хотел захватить Русь. Для этого он с помощью магии превратился в дракона, ничего себе. Святогор спрятал 3 артефакта, это коготь, глаз и жилу дракона, а где же яйцо и иголочка? Нет.
2: В предыдущей серии.
1: Да. В современной... Так, что он сделал дальше? Он взял школьника Ваню, да, и, получается, вместе с ним они будут искать этого самого колдуна. В общем, интересная история. Ваня есть, Святогор что-то новое, колдун это что-то из Дмитриев, да, наверное. В общем, новые ремейки старых историй и «Следствие ведут овечки» сейчас показывают в кинотеатре.
0: Про театр.
2: Театралы. Да. Информация для вас.
1: А маленький северный рай, каменные цветы.
2: 6-7 июня в 11:30 в Большом зале театра «Каменный цветок».
1: Да ты шо? Да. Про что там происходит?
2: Она может обернуться прекрасной женщиной.
1: А может?
2: А может и шустрой ящеркой.
1: Ничего себе.
2: Да, она хранит в своих каменных чертогах невиданные богатства. А, понятно к чему. «Хозяйка Медной горы».
1: Сказки.
2: Тема интересная.
1: Тоже сказки 6-7 июня в 11:30 в Большом зале театра «Каменный цветок». Для взрослых «Моцарт и Сальери». 6 июня, это у нас завтра в 17:00 в Большом зале театра. И еще немного о взрослых. 7 июня в Большом зале театра «Аронецкой». «Сублимация любви». Тут даже есть описание очень интересное.
2: Да.
1: В гости к обыкновенному министру, министры бывают обыкновенные, приходит известная писательница. Эва она как. Все говорит о том, что их романтический вечер должен превратиться в нечто большее, однако, как часто в жизни встречается, это однако, в дело вмешивается некто третий.
2: Кощей.
1: Министр других дел, понимаете? И что, Кощей? Ну, может быть, и Кощей. Давайте дальше.
0: Про концерт.
2: А не пойти ли нам на концерт?
1: Иди.
2: Сегодня в 17 в Большом зале театра. Юбилейный концерт. 25 лет. Народного хореографического коллектива «Фантазия».
1: Да, то есть ничего. Завтра в 12:00 в Городском дворце культуры будет концерт «Зажги свою звезду». Фестиваль объединит юных, талантливых исполнителей, которые представят зрителям яркие вокальные номера, творческие образы и праздничную атмосферу. Для участников это возможность проявить себя на большой сцене, подарить зрителям свои эмоции и сделать еще один шаг к творческому развитию. В общем, что-то будет интересное завтра во Дворце Республики в 12 часов дня. Есть еще одно мероприятие.
2: Да, это завтра. Да. А 7 июня в 16 часов во Дворце Республики концерт «Танец стихия».
1: Ничего себе.
2: Я, причем, с большой буквы. Стихия.
1: Давайте дальше.
0: Про спорт.
1: О, спорт.

0: Спорт
1: ваш
0: и мир.
1: Выход.
0: Спорт и мир, да. В 9.30 сегодня стартует, через 10 минут. Да. Республиканская регата и суперкубок по гребле на лодках класса «Дракон». Семья президента за здоровый образ жизни. Где он пройдет? В Тирасполе, в Сдюшор, гребли и стрельбы. Ничего себе, это уже гребли и стрельбы. В 10.30 через час. Смотрели, значит, на байдарочки, да, на все эти лодки-каноэ. В 10.30 можно отправиться в Сдюшор на Метри. Там открытый чемпионат ПМР по шашкам 100. Знаешь, это шашки 100. Есть же 64, кажется.
1: Шашка, ты силен в шашках?
0: Шашка? Ну, шла шаша по шаше. 11.00. Открытый турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного тренера ПМР Виктора Казанжи. Приуроченный ко дню защиты детей пройдет у нас также в Тирасполе в Сдюшор борьбы и бокса. И в 17.00. Как же без футбола? Ну, как мы вышли?
1: Как же?
0: Ни один выход без
1: футбола.
0: Я
1: думал, неужели?
0: Нет, ни в коем случае. Турнир по футболу среди дворовых команд. Игроки 2015-2018 года рождения в Дубасарах будут играть на городском стадионе. Юные Лионели и Криштиану, а также Мбаппе и его команда, скорее всего, будут именно на этом мероприятии.
2: Для всех.
1: Для всех. В 11. 16. Сегодня, что ли?
0: Да? Ничего это все сегодня. Да,
1: да
0: все
1: ладно.
0: Сегодня.
1: Гастроли, да. Приднестровского государственного цирка. Выездное детское представление для всей семьи. Где? В Дубасарах.
0: В ДДТ. Да, гастроли Приднестровского государственного цирка. Так, в 20.00 сегодня молодежная дискотека в Рыбнице на летней эстраде, а в 21.15, если вы вдруг как бы в Рыбнице, если успеете до Слободея за час 15 доехать, кино под открытым небом.
1: Опасно, говорит.
0: Mortal Kombat! Слободея, летний кинотеатр. А какой это из Mortal Kombat?
1: А вот узнаете в Слободе в летнем кинотеатре.
0: Потому что есть же тот, который 95-го года, 95-го или 97-го года, который прям вау. Вот я серьезно говорю, вот недавно у меня в медиатеке появился этот Mortal Kombat 2-я часть 2025-го или 6-го года. Я включил, значит, его, ну это современная интерпретация замечательной этой картины, и они сделали ее полностью как будто, знаешь, вот в видеоигре. Я думал, тебе тоже попадалась эта вся история. Ну не знаю, не туда куда-то. Вот, а вот я взял прям, вот это вот.
1: Проверенное время.
0: Вот проверенное время. Во-первых, там и подбор актеров просто невероятный. Да и сама графика того тех лет, они ни в коем случае не уступают, что происходило, происходит сейчас в этом Mortal Kombat. И как же мы без Лю Кэна, без Гору? Ну, это прям вау. Вот, да, это прям...
1: давай у слушателей наших спросим.
0: Да, нравится вам? Какой?
1: Какой Mortal Kombat вам нравится?
0: Какой, да. Или вообще лучше смотреть «Три тополя на плющихе».
2: Культпоход на Интер-ФМ. Сделай свой уикенд интересным.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
6: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533-97113 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
7: Кредит под выгодный процент до 3%.
8: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, -1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
9: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
10: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
11: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Мы напоминаем, что сегодня пятница, 5 июня на календаре, рабочая пятница, ни в коем случае она не выходная, а вот у кого-то это прям еще
2: спортивная.
1: И физически, да, физически направленная пятница, потому что прямо сейчас, вот буквально минут 10 назад началась президентская регата, в которой участвует 600 человек со всего Приднестровья. Они собрались на берегу Днестра в Тирасполе, также есть и болельщики на берегу Днестра в Бендерах. Ну, то есть такой вот большой масштаб. Что немаловажно, Вадим Красносельский, Виталий Нягу и другие руководители республики уже, значит, в лодке.
2: Показали мастер-класс.
1: Показали, как это надо. Да, показали,
2: делай, как я.
1: Ну, слушайте, это хорошо, когда здоровый образ жизни.
2: Да. Ну, у меня вопрос. Да. Как у вас гребли? Мы поняли,
1: я
2: что...
1: Я не греб, кстати, ни разу. Но я
2: вот
1: думаю, что
2: мы если и я нашли сел... Ахиллесову пяту.
1: Подожди, это не означает, что не могу. Если бы я съел бы, я бы гребанул бы, понимаете?
2: А
1: я
2: мне кажется, ты бы не поместился в эту лодку.
1: Да посмотри, там большие люди влиятельные.
2: Если бы
1: сидят.
2: Пришлось бы лечь.
1: Вот, кстати, представитель факультета физической культуры и спорта в как президентской лодке. А я знаю этого человека, Константин Викторович Гамалицкий.
2: Ты его по плечам узнал?
1: Вот, видишь, невысокого роста, вот он здесь, он рулит, да. Это мой преподаватель, кстати, да. Он преподавал мне теорию методики физического воспитания в Приднестровском государственном университете, да. Очень хорошее отношение у нас с ним.
2: Да, прекрасно. Да. Я знаю, что у нас очень сильная школа гребли.
1: Очень сильная, да. Ну, то есть потом передается наследие туда, в российскую школу гребли, участвуют очень
2: наши
1: многие.
2: Наши приднестровцы, они участвовали в
1: Олимпиаде, да. Призовые места занимали, да. Есть и бендерчане. Парень учился
2: Каравашко.
1: В школе, да.
2: И еще не помню.
1: Еще не помню,
2: обещаю.
1: Не, но это не столь важно. Главное, что молодцы. Действительно участвуют. Главное, действительно, что достигают больших результатов. В регате, которая называется, друзья, «Семья президента за здоровый образ жизни», участвуют 45 команд. Это силовые
2: очень
1: структуры, спортивные клубы, гражданские органы власти, предприятия, организации, женские, студенческие и школьные коллективы. Но я думаю, что... Кстати, это я тогда выезжал. Видишь, я тогда выезжал. Телеканал ТСВ участвовали в данного
2: гребли.
1: Рода. Да, гребли.
2: Интересно, в этом
1: годики
2: году?
1: 3 или 4 назад. Не, никуда они нет. Ну, они же по-любому...
2: Они освещают. Но они,
1: понимаете, преподаватели физкультуры, они же по-любому позвали бы. Поэтому как бы пока только освещаем. Да, пока только об этом говорим. Поэтому если вы находитесь на берегу Днестра, сейчас в районе Тирасполя, друзья, в районе грибной базы, грибная еще и стрельбы там, да, получается, школа. Не проходите мимо, зайдите, посмотрите,
2: поболейте.
1: Как там, поболейте. Ну, это прям очень хорошо. Очень удобно, что ты в воду ты не заходишь, ты прям как с гуся вода, понимаешь? То есть ты не намочишь лодыжки.
2: Мне кажется,
1: лодыжки.
2: После эфира ты побежишь туда.
1: Туда.
2: Вижу, что...
1: Не, ну, хорошо. Ну, смотри, как вот даже видео мы сейчас смотрим. Спокойный, тихий, седой Днестр, да. Люди в белых футболках уже, значит, в лодке. Ну,
2: красиво.
1: Это хорошо. Смотри,
2: хорошо,
1: как много.
2: Гребут.
1: Как много. Не, пока не гребут. Пока видео, как они гребут, еще не поступило к нам. В общем, друзья, вот они. Смотри, как, а? Лодка, дракон.
2: Слаженно.
1: Ну, это прям... А мы сегодня про Mortal Kombat не зря говорили. Там на такой же тоже...
2: А представляешь?

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 11 часов в столице. В Тирасполе стартовала регата на драконах «Семья президента за здоровый образ жизни». Она уже пятая по счету. В честь этого состоялось спецгашение памятного конверта. На его марке изображен момент напряженной борьбы экипажей на воде. Бороться за награды в этом году будут 45 команд. На воду выйдут силовики организации предприятия, школьники, студенты и женские экипажи. Перед участниками выступил президент с супругой. Он пожелал всем легкого старта и хорошего финиша. Открыл регату показательный заезд. В одной лодке собрались руководители всех органов госвласти под началом Вадима Красносельского. К другим темам. Посольство России предупредило приднестровцев о фейковых каналах в соцсетях и мессенджерах. Там предлагают помочь в оформлении российского гражданства, обещают проверить уже заполненные анкеты. Это обман. Цель таких каналов – завладеть личной информацией. В посольстве просят не отправлять незнакомцам копии документов, паспортов и сами анкеты. И напоминают, у посольства нет посредников в интернете. Прием документов ведут только официальные сотрудники консульства в Кишиневе и пункт выездного обслуживания в Тирасполе. Автомобиль загорелся на газозаправочной станции из-за короткого замыкания. Это легенда учений, которые прошли сегодня у слободейских пожарных. Расчет четко отработал все действия. Занятие признано успешным, уточняет МВД. Проводят такие учения регулярно, чтобы пожарные знакомились с разными локациями и знали, как действовать в сложной ситуации. Кино «Под открытым небом» завтра покажут в Бендерах. Все лето возле храма Сергия Радонежского на Солнечном будут транслировать добрые мультфильмы и кино. Начало в 8 вечера. Идея семейных киновечеров принадлежит местному священнику. Он организует их уже 4-й год подряд. И о погоде в Тирасполе сейчас +23. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранилла». 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
4: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий». Территория выгодных покупок.
5: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
6: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к 1000.

0: Фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

Друзья мои, вы слушаете радио Интрафэм. Это потрясающий день, пятница. Пятница на календаре, пятое число. Опять же, мой внутренний перфекционист радуется тому, что все совпадает и в днях недели, и в их названиях, и в числах. Безусловно, зовут меня Ольга Пшеничная, и я предлагаю радоваться этому дню вместе. Впереди у нас, как и всегда, множество развлечений. Мы поговорим о спорте, мы поговорим о вкусных блюдах, о каких именно узнаем в следующем часе. София Шерсвит каждую неделю рассказывает что-нибудь такое в своем кулинарном досье. Ну, а потом мы поиграем, конечно же, за подарочки от наших друзей и спонсоров кофейни «Арабика». Кстати, в такую погоду освежиться – это вообще самое то. Кстати, сняла сегодня пробу с кваса. Если вы любите квас, если вы так же сильно любите квас, как и я, пишите. А еще лучше выкладывайте сторис, где вы пьете этот чудесный напиток. Отмечайте радио Интер ФМ. Самое довольное лицо обязательно награжу подарками. Опять же, от наших друзей и спонсоров гиганта текстильной промышленности «Тератекс». Также, друзья, залетаем в наш инстаграм inter.fm, оставляем свои реакции, конечно же, отмечаем. Ну и, безусловно, напомню о том, что в нашем вайбере, его номер +3 7 3 5 3 3 6 177, также можно и нужно общаться. Пишите.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
5: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
4: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
5: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
8: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий. Прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
9: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровье, полдень. Здравствуйте, вы слушаете новости. Пятая регата «Семья президента за здоровый образ жизни» проходит сейчас на столичном пляже. Свои квалификационные заезды уже провели силовые структуры. Команда Министерства внутренних дел пробилась в полуфинал, обойдя Минобороны всего на 0,07 секунды. Остальные команды этого блока сразятся в четвертьфинале. На воду совсем скоро выйдут другие участники большой гонки на драгонботах. В этом году много женских команд, почти четверть от общего числа. Сегодня пройдут квалификация и четвертьфинал. Завтра полуфиналы, финал и главный заезд турнира за суперкубок. К другим новостям. Москва работает над улучшением процедуры предоставления российского гражданства для приднестровцев в связи с высоким спросом. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров на полях Петербургского международного экономического форума. «Мы прорабатываем комплекс мер для того, чтобы удовлетворить эти запросы. Будем совершенствовать систему, улучшать возможности, чтобы в максимально короткое время удовлетворить требования наших будущих граждан в Приднестровье», — сказал дипломат. По его словам, на получение российского гражданства от жителей нашей республики уже поступило более 36 тысяч заявок. США планируют обучать молдавских военнослужащих в американских военных академиях. Об этом заявил сенатор Марк Келли в Кишиневе. По его словам, программы развития военного сотрудничества нужно не только продолжать, но и ускорять. Национальная безопасность Молдовы отвечает интересам США, подчеркнул американский сенатор. В ходе визита он встретился с министром обороны Насатым и советником молдавского президента по вопросам безопасности. Напомним, военное сотрудничество Кишинева и Вашингтона длится уже больше 20 лет. Подразделения армии обеих стран проводят совместные маневры. США помогают молдавской армии оружием, техникой и боевым снаряжением. В Приднестровье наконец-то началось лето. Республика под влиянием азорского антициклона. Температура воздуха продолжит расти, но пока обойдется без аномальных значений, уточняет гидрометцентр. Дожди есть в прогнозах и на этой неделе, и на следующей, но недолгие. Июнь у нас самый дождливый в году. А сейчас на юге республики плюс 25. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня!

this is what happened.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Клиентские центры «Тирасполь-Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня.

0: июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
2: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
3: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
0: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама. На Интер-ФМ. Трибуна на Интер-ФМ.
6: Друзья, вы слушаете радио Интер-ФМ. Это программа о спорте, программа «Трибуна». Как всегда, у нас в гостях лучший в своем деле Макс Кирьязов. Макс, привет.
7: Привет. Так меня не представляли с 10 класса. Ну что, будем сегодня общаться о футболе.
6: Да.
7: Новость не то чтобы последних часов, а буквально последних минут. Старт чемпионата Молдавии по футболу перенесен. В этой студии мы не раз обсуждали, ну что как-то мало отдыхают ребята.
6: Кучно
7: вот, все, да. Тираспольский «Шериф» выиграл кубок и ушел на каникулы, которые продолжались всего неделю. Легионеры не успели в свои страны на других континентах буквально скататься. И вот уже снова нужно тренироваться. Изначально предполагалось, что старт нового чемпионата начнется 21 июня, но вот буквально несколько минут назад Федерация футбола Молдавии объявила о том, что все-таки на неделю сдвинут старт и новый чемпионат начнется 27 июня. Изначально так и предполагалось, что старт будет 27 числа, но для того, чтобы эту дату закрепить в календаре, нужно было согласие всех 8 клубов Суперлиги. Кто-то, один из них, судя по всему, это Хинчевский Петраку, отказывался начинать позже. Ему хотелось старт сделать пораньше для того, чтобы подготовиться к выступлению в Лиге Чемпионов. Но все-таки в последний момент Петраку, видимо, передумал, и чемпионат начнется 27 июня. «Шериф», тем не менее, уже вышел из отпуска. Команда тренируется на полях спорткомплекса. Впереди несколько контрольных матчей. Судя по всему, соперниками будут уже привычные клубы молдавской суперлиги. Сейчас, конечно же, болельщиков интересует, какие будут изменения в составе. На данный момент клуб о них не объявлял, но из соцсетей мы знаем, что Олесио Мия, защитник команды, покинул «Шериф». Он попрощался с болельщиками после финала Кубка Молдавии и после матчей чемпионата. Кто-то шутит, что Олесио расстроился из-за того, что его не позвали на сходку Олесь, которая была в Тирасполе, и решил Тирасполь покинуть.
6: Ну как же так? Почему же не позвали, парни? Хорошая же была вечериночка.
7: Да, я думаю, своим прессом он бы порадовал всех прекрасных дам, которые там присутствовали. Ну вот,
6: Поднял бы температурку, день тогда был дождливый.
7: Да, туда не попал, но самое главное, что что он уходит с позитивным впечатлением от Тирасполя, и болельщики его любили. До сих пор можно на трибунах встретить мальчишек и

0: девчонок в именных футболках Мии. Ну и самое главное, конечно же, что Мия покидает Тирасполь не с пустыми руками, а с золотой медалью обладателя Кубка Молдавии. В новом чемпионате, который начнется, как я уже говорил, 27 июня, будет, как и в прошлом сезоне, 8 команд, 6 старых знакомых, даже 7. Петрокуб, Шериф, Зимбру, Мелсами, Бельцы, Дача Баюкана и Политехника УТМ. Она вернулась из первой лиги. Ну и есть клуб, название которого мало что скажет не слишком искушенным знатокам молдавского футбола. Это клуб под названием Реал Сирец. Играет он в селе под названием Сирец в Еловенском районе. Его костяк составляют опытные игроки, ветераны молдавского футбола. И там в селе Сирец есть очень уютный стадион. Да, там одна трибуна, она буквально вмонтирована в пригорок, скажем так. Но, к сожалению, по регламенту на такой атмосферной арене нельзя проводить матчи чемпионата. Она не прошла лицензию, и поэтому в гости к сельскому Реалу в Сирец клубы не поедут. Ну, судя
1: хорошее
0: по всему,
1: название.
0: Да.
1: Если верить в то, что как корабль назовешь, так он и поплывет, мы ждем больших побед.
0: Да, когда-то Шериф играл с Барса из Унген в Кубке Молдавии. Есть клуб под названием Реал Сукчес. Там уже мало того, что Реал, так еще и Сукчес, да, который переводится как успех. В общем, хитры на выдумку владельцы скромных молдавских клубов. Где именно будет играть Реал Сирец и какой календарь нового чемпионата Молдавии, об этом мы узнаем в ближайшие дни. Ну а сегодня национальная сборная Молдавии в Кишиневе на стадионе Зимбру будет проводить товарищеский матч с командой Болгарии. У стадиона Зимбру горячая пора. Только-только отгремел финал Кубка Молдавии. Сегодня играет сборная. Через несколько дней еще и концерт Рики Мартина. Так что же жители соседней многоэтажки, я думаю, не будут спать который вечер подряд. Сегодня в 8 часов начало матча Молдавия-Болгария. Это товарищеская игра. Так что у кого есть возможности и желание отметить окончание рабочей недели по футбольному, те могут доехать до Кишинева. Билеты еще есть в продажу. И что интересно, в составе сборной Молдавии есть сразу два представителя тираспольского Шерифа. Это Эмиль Тимбур и полевой игрок Данила Форов, которого используют и как защитника, и как полузащитника в зависимости от тренерских предпочтений. Так что пожелаем нашим ребятам сегодня выйти на поле и показать хорошую игру. Но, конечно же, стоит им посочувствовать. У них-то каникулы получились совсем
1: вообще
0: короткими.
1: Да.
0: Да, буквально несколько дней после финала Кубка, и пришлось отправиться в расположение национальной сборной. Но это еще не все. После этого матча игроки сборной тоже не поедут отдыхать, а отправятся в солнечный Ереван на матч со сборной Армении. Это тоже товарищеская игра. Молдавии и Армении на чемпионате мира, к сожалению, не будет. Зато там будет сразу 48 сборных, и среди них экзотические страны. Согласись, ну, когда бы мы еще посмотрели матч, например, с участием сборной Кабо-Верде, Кюрасао, Иордании или Демократической Республики Конго.
1: Конго,
0: или даже Гаити. Ну, факт остается
1: Гаити
0: фактом.
1: Италии, ну,
0: Италии на чемпионате мира нет. Польши на чемпионате мира нет. Словакии, Румынии, Украины, все эти крепкие европейские сборные, их на чемпионате мира нет. Они попросту не смогли квалифицироваться. А вот ДР Конго, Гаити, Панама, Кюрасао, пожалуйста. Вот такие вот реформы мирового футбола от главы ФИФА Джанни Инфантино. Но будет достаточно интересно посмотреть на этот безумный футбольный марафон. Мало того, что много матчей, так там еще и какие-то баснословные цены на билеты. Мне буквально час назад попалось предложение в Трец. Житель Соединенных Штатов Америки не может, у него не получается попасть на матч Португалии и Узбекистан, и он предлагает за символическую сумму в $1200 приобрести свой билет за воротами откуда-то с верхотуры стадиона. В Америке мы знаем эти огромные билеты, бейсбольные стадионы, да, откуда-то с верхотуры посмотреть на узбеков и на Криштиану Роналду. При этом это не переплата, это официальная стоимость такого билета. И знаменитый английский футболист Гарри Линекер, который когда-то произнес ставшей культовой фразу «Футбол — это игра, в которой играют 22 человека, а побеждают немцы», он пожаловался на то, что, ну, это абсолютно какие-то нереальные цифры. Да, футбол в наше время — это скорее не социальное явление, а отрасль

0: шоу-бизнеса, но, как говорится, поимейте стыд. В той же Мексике, где матчей, правда, будет меньше, чем в США, и в той же Канаде билеты подешевле, а вот в Соединенных Штатах Америки огромные цены на эти билеты, ну и принимают статусные города, там и Сан-Франциско, и Лос-Анджелес, и Майами, и Филадельфия, и Даллас, в общем, позавидуем тем, у кого будет возможность попасть на эти матчи в Соединенных Штатах, но я знаю несколько выходцев из Приднестровья, которые очень любят футбол и которые на какие-то матчи попадут, да, и с ними мы пообщаемся. О календаре турнира мы поговорим уже на следующей неделе. Да, конечно же, не все матчи на старте и на групповом этапе чемпионата будут излишне интересными, но все равно, конечно же, стоит на что-то посмотреть. Ну вот, например, есть группа с участием Мексики, Южной Африки, Кореи и Чехии. Не самая статусная, конечно же, по именам, но вот именно она 11 июня даст старт дикому по количеству матчей футбольному марафону. Ну а на следующий день нас ожидает очень увлекательная игра, например, между сборными Канады и Боснии и Герцеговины, которая пройдет в городе Торонто. Ну и если Приднестровье не определились еще со своими предпочтениями, вполне можно поддержать сборную Боснии и Герцеговины, потому что за нее выступает бывший защитник и бывший капитан Тираспольского Шерифа Степан Раделич. О календаре чемпионата мира в этой студии мы обязательно поговорим во вторник. Ну а сейчас позвольте раскланяться. Готовимся, завариваем, готовим очень много кофе, потому что матчи будут и в ночное время, и в 6 утра, и собираемся смотреть чемпионат мира.
1: Спасибо большое, Максим, за ту информацию, которую ты нам любезно предоставляешь дважды в неделю. Обязательно встретимся уже на следующей неделе, в следующий вторник. Обсудим календарь всех этих интереснейших матчей. Ну а пока всем желаем хорошего дня. Пока.
2: Трибуна на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Клиентские центры «Тирасполь-Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
4: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
5: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
6: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Приветствую всех любителей вкусной еды. С вами София Шерсвит и программа «Кулинарное досье». Сегодня предлагаю обсудить десерт, который уже покорил половину этого мира. От этого лакомства не отказываются даже те, кто строго следит за своей фигурой, потому что очень вкусно.
0: А теперь повнимательнее.
1: Приоткрыв занавес тайны, скажу, это сырный пирог. И хотя во многих странах, например, в Великобритании, тоже любят этот десерт и с удовольствием его готовят, по-настоящему классическим он может быть только на просторах Соединенных Штатов. Если быть точнее, в городе Нью-Йорк. Догадались, о чем идет речь? Конечно, о чизкейке.
0: По показаниям свидетелей.
1: Многие думают, что десерт возник в Нью-Йорке или Филадельфии, потому что среди всех вариантов этого пирога именно там он по праву считается самым популярным. Однако доказано, что его история начинается в Древней Греции. Более того, есть свидетельство, что на первых Олимпийских играх в 776 году до нашей эры спортсменов угощали именно чизкейком. А также хочу сообщить вам достоверный факт, что когда римляне завоевали Греческую империю, они забрали себе и рецепт этого лакомства. Впоследствии завоеватели все-таки слегка изменили способ приготовления, добавив яйца, чтобы пирог можно было запекать под горячими кирпичами. Вот так, благодаря римлянам, чизкейк распространился и прижился по всей Европе. Спустя века блюдо попало и в Америку, а затем по всему свету.
0: Найдем по отпечаткам.
1: Вплоть до 18 века чизкейки готовились на дрожжах, которые являлись единственным на то время способом подъема теста. Однако хитрые европейцы узнали, как использовать взбитые яйца в кулинарии, что позволило убрать дрожжи из этого десерта. А вот современный рецепт появился уже в 19 веке. Дело в том, что сыр, лежащий в основе чизкейка, был изобретен в 1872 году. В те времена повар по имени Уильям Лоуренс, живший в штате Нью-Йорк, пытался найти способ воспроизвести французский сыр. Однако

0: Вместо этого у него получилась сливочная консистенция, которая стала крайне популярной и получила название «Филадельфия». Вкусовые характеристики, текстура и легкость такого продукта как нельзя лучше подходили для популярного лакомства. И с тех пор сыр «Филадельфия» – основа чизкейка.
1: Рассмотрим поближе.
0: А еще этот десерт можно без особых усилий приготовить дома. Все, что вам понадобится, это час свободного времени и нехитрый набор продуктов, в который входят печенье, яйца, сахар, масло, ваниль и, конечно, главный ингредиент – сыр «Филадельфия». Когда пирог будет готов, вполне можно добавить к нему любимое варенье и, конечно, наслаждаться. Ну а если готовка не ваш конек и настроения быть поваренком нет, то во вкусном мире можно приобрести этот лакомый кусочек и насладиться им на все деньги.
1: Подведем итоги.
0: А на сегодня это все. С вами была программа «Кулинарное досье» и я, ваш еженедельный гид по вкусностям София Шерсвит. Всем пока-пока!

0: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему, в масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица, час дня. Здравствуйте, вы слушаете новости. Посольство России предупредило приднестровцев о фейковых каналах в соцсетях и мессенджерах. Там предлагают помочь в оформлении российского гражданства. Обещают проверить уже заполненные анкеты. Это обман. Цель таких каналов – завладеть личной информацией. В посольстве просят не отправлять незнакомцам копии документов, паспортов и сами анкеты. И напоминают, у посольства нет посредников в интернете. Прием документов ведут только официальные сотрудники консульства в Кишиневе и пункта выездного обслуживания в Тирасполе. К другим темам. 1,5 гектара камыша сгорело вчера в Рыбнице у озера Шмалена. Кто-то был неосторожен с огнем, уточняет МВД. Пожарные все потушили, виновника ищут. Перепутал этаж и устроил переполох. 36-летний пьяный мужчина пришел к приятелю, который живет на столичной балке, однако ошибся адресом. Ходил по этажам, стучал, дергал ручки. Настолько усиленно ломился в одну из дверей, что повредил ее. Хозяйка вызвала милицию. На мужчину составили протокол за мелкое хулиганство. Ему предстоит ответить и за чужую дверь, и за свою нетрезвость в общественном месте. Днестр не поднимется в ближайшее время, рассказал главный синоптик республики Виталий Кальвенко. Скорее наоборот, продолжит мелеть. Проблема в том, что наши осадки на уровень реки никак не влияют. Важно, чтобы дожди прошли в верховьях реки. Но и это бы мало помогло, считает специалист. Вода осталась бы в украинском водохранилище. Сейчас Украина сбрасывает нам 100-120 кубов в секунду. Это допустимый минимум. И о погоде в столице сейчас плюс 26. Вы слушали новости, оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
2: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Хочу поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат.
6: Передаю привет. Поводов сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
0: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Клиентские центры «Тирасполь-Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы.

0: слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 971 13 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
1: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
1: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Друзья, вот и пятничная, потому праздничная программа по вашим заявочкам. И, конечно же, приглашаем всех в наш Вайбер, а также в директ нашего Инстаграм. Для чего? Да для того, чтобы поздравлять с разными праздниками. Возможно, с именинами, с днем рождения. Возможно, просто передать привет или же послушать какую-то любимую композицию. А может быть, послушать ту композицию, которую выберем мы. Все это возможно, бесплатно, совершенно легально, на частоте 107.7 FM с часу до двух. Так что, друзья, жду ваши сообщения. Праздников сегодня велик. Множество, да, даже только то, что настало лето, и уже тепло, даже мозги немножечко расплавились от неожиданности, но, тем не менее, давайте вместе соберемся в одного большого счастливого человека и будем слушать любимую музыку.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Это программа по вашим заявочкам, и, конечно, уже у нас есть приветики. Например, вот такой привет от Олеси из Тирасполя. Летит на Гиску для друзей Александра, Нади и еще одного Саши. Друзья, совсем скоро встретимся, погуляем на славу. Вот такая вот, вот такое вот сообщение. Далее Михаил поздравляет свою бабушку Ангелину Ивановну Буйрак. С днем рождения, желает долгие лета, крепкого здоровья. Бабушка, очень сильно тебя любим. Просит поставить какую-то душевную песенку. Давайте послушаем исполнителя по имени Сансей, композицию Love Manifest, ведь любовь — это то, что движет миром.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки, 81 200.

0: 0533-890-77.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Это программа по вашим заявкам, друзья, и в ней мы исполняем все самые разные музыкальные пожелания. Конечно, передаем поздравления, делаем это вслух и с удовольствием на всю республику, на частоте любимой радиостанции. Вдруг вы не видели какого-то друга, вдруг вы давно не встречались со своими родственниками. Вот он, тот самый шанс, когда можно все исправить, передать горячие приветы, теплые слова и, конечно, послушать любимые композиции. Кстати, в программе по вашим заявкам возможно все, буквально все. Поэтому давайте по этому поводу и послушаем. Слушаем Зиверт. Останусь.

в Приднестровье, сказал дипломат. По его словам, на получение российского гражданства от жителей нашей республики уже поступило более 36 тысяч заявок. К другим темам. Приемная кампания начинается с 15 июня в ПГУ. По программам высшего образования предусмотрено 1079 бюджетных мест. Специально для абитуриентов создали умный чат-бот. Он ответит на все вопросы по поводу поступления и даже проведет тест на профориентацию. По запросам пока самыми популярными остаются юридические и экономические факультеты, но не реже выпускники интересуются информацией о медицинском и инженерно-техническом факультетах, отметили в госуниверситете. Самая дешевая черешня на столичном зеленом рынке стоит 20 рублей, предельная цена 45. Столько же стоит самая дешевая клубника. Самая дорогая сорт Шарлотта, очень крупная, по 75. Средняя цена на рынке сейчас 50-55 рублей. Дешевле ягода уже вряд ли будет, часть урожая попортили дожди, говорят продавцы. Клубничный сезон на рынке продлится еще пару недель. Продолжаем выпуск. В ООН призвали людей не использовать вежливые слова в диалогах с искусственным интеллектом. Это поможет снизить энергопотребление нейросетей и сэкономить до сотни гигаватт-часов электроэнергии в год. Крупные языковые модели обрабатывают текст, разбирая его на блоки. Чем их меньше, тем слабее затраты на ответ. Сейчас на ИИ приходится 20% энергии, которую потребляют центры обработки данных. И о погоде в Тирасполе +26. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Новости на Интер ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 2 часа дня, вы слушаете новости. Москва работает над улучшением процедуры предоставления российского гражданства для приднестровцев в связи с высоким спросом. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров на полях Петербургского международного экономического форума. «Мы прорабатываем комплекс мер для того, чтобы удовлетворить эти запросы. Будем совершенствовать систему, улучшать возможности, чтобы в максимально короткое время удовлетворить требования наших будущих граждан».

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: вперемешку на Интер-ФМ.
1: Друзья, 14.22 на наших студийных часиках. Это значит, что мы снова все перемешали. Снова перемешали для того, чтобы вы расставили все по местам и получили за это подарочки от наших друзей и спонсоров кофейни «Арабика». Как раз в такую погоду каждый хочет освежиться со вкусом. Дарит летнее настроение кофейня «Арабика», дарит вкус, который бодрит и освежает, и еще дарит сертификат на два бесплатных напитка «Айс Латте» и «Мохито». Чем же еще наслаждаться в столь жаркий летний денечек, как не этими царскими напитками? Никто богов, можно сказать. Что нужно сделать прямо сейчас, это позвонить нам в студию по номеру телефона в Тирасполе 6177, ну и, собственно, попробовать разобраться. Жду ваших звоночков.

0: вперемешку на Интер-ФМ.
1: Друзья мои, это вперемешку на радио Интер-ФМ. У нас есть человек, который молниеносно дозвонился к нам в студию. Зовут его Антон. Антон, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как ваше настроение?
2: Супер.
1: Вы находитесь на открытом воздухе?
2: Нет.
1: Нет? Под кондиционерчиком?
2: Да.
1: Ой, какая прелесть. А как вам погодка на улице?
2: Ну, на вполне нормально, в обед гулялась.
1: Гулялась, да. Ну, на мой вкус так жарковато. Ну, конечно, и даже если вам комфортно в такую температуру, еще комфортнее будет в одной руке, когда будет айс-латте, в другой мохито. Это, я уверен, украсит вождение. Единственное, что необходимо сделать, расставить слова песни одной очень знаменитой в правильном порядке. Вы готовы?
2: Да.
1: Итак, вот как они звучат перемешанными. Бывало, что со мной, не то ли это, стеной над миром это встал дождь летний. Бывает, что шутя, не то это ли, тебя летний просто вспоминает дождь. Тут прям подсказки очень мощные.
2: Ну, как будто это Агутина песня «Летний дождь».
1: Так.
2: Что-то вот такое, я помню, у него... Это не то, что бывало со мной. Это летний дождь стал над миром стеной, что-то такое было.
1: Да, ну-ка аплодисменты в студию для этого господина, конечно. Абсолютно верно, это Леонид Агутин и песенка «Летний дождь». Дожди у нас, конечно, еще впереди, ну, уже некоторые прошли. Но, тем не менее, дождь из подарков от кофейни «Арабика» сыпется прямо на вас, Антон. И, конечно, хочется поаплодировать еще раз. Вы так застеснялись вначале, но смотрите, как здорово справились. Мы вас поздравляем и, конечно же, даем право передать приветы.
2: Спасибо большое. Передаю привет всем радиослушателям и желаю хороших выходных.
1: Вам желаем потрясающих просто выходных. И, конечно же, чтобы этот день также продолжался в отличном настроении. Трубочку не кладите. Я за эфиром расскажу, как забрать подарок от спонсоров нашей игры кофейни «Арабика», где можно и нужно освежиться со вкусом. Ведь там дарит летнее настроение. Вкус, который бодрит и освежает. Айс-латте и мохито уходят Антону в руки. Ну, а мы уходим на небольшую паузу, но только для того, чтобы вернуться вновь.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
3: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
2: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
3: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
4: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0 533 94 104.

0: Нужна реклама? Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Друзья, вы слушаете радио Интер ФМ, а что же еще делать в такой прекрасный денечек? Конечно же, именно это. Я всем желаю превосходной пятницы, но прежде хочу прочитать парочку приветов, которые не успел зачитать в программе по вашим заявкам. Итак, от Снежаны вот такое сообщение. Добрый день, огромное спасибо за поздравления. Привет, моя мамуля, спасибо большое за жизнь, за твои теплые и нежные руки. Спасибо, что ты всегда рядом. А, кстати, сообщение это ответ на сообщение от Натальи, от нашей постоянной слушательницы. И вот как оно звучит. Привет, наше любимое радио. Хочу с вашей помощью поздравить мою любимую доченьку с днем рождения. Снежана, хочу в твой юбилей от всей души пожелать тебе в 30 лет. Жизнь только начинается, перед тобой открыты все двери. Пусть твое сердце наполняет любовь и счастье. Пусть рядом с тобой будут верные и преданные, надежные друзья. Ангел-хранитель оберегает тебя и озаряет твой путь. Пусть исполнятся твои самые заветные мечты. Ты для меня всегда останешься маленькой вредной дочуркой. В общем, я вам доверяю, пишет Наталья. Заранее огромное спасибо. Песенку

У Кати Гордон, Москва слезам не верит, просит поставить. Ну и, конечно, что сказать, друзья. Вы видите, как замечательно семья общается друг с другом, поздравляет и благодарит. И все это благодаря программе по вашим заявкам и радио Интер ФМ. Песенку про день рождения мы обязательно послушаем. Еще мы, конечно, хотим поаплодировать имениннице. Снежана тоже наша постоянная слушательница. Мы желаем много лета, много денег, много времени, чтобы их потратить. И, конечно, неувядающей красоты. Вот с такими добрыми пожеланиями и прекрасным настроением я с вами прощаюсь, ухожу на законные выходные для того, чтобы уже в понедельник полной энергии и сил встретиться с вами здесь на частоте любимой радиостанции. Всем желаю прекрасного уикенда, равномерного загара, ну и, конечно, побольше хороших новостей. Всем пока!

0: Ну, знаешь, как говорят, семь раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

стремись за своим вчерашним прошлым, зачеркнуть свою тень по миллиметру, закричать и бежать навстречу ветру. Я хочу прошептать, а кто услышит? Я хочу закричать.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в республике 3 часа дня, вы слушаете новости. Внимание у водителей, в центре Тирасполя с понедельника полностью перекроют движение у дома номер 99 на пересечении улиц Карла Маркса и Луначарского. Проехать будет нельзя в течение месяца до 8 июля, сообщает столичная госадминистрация. К другим темам определились все участники 1/4 финала регаты среди гражданских органов госвласти. Победителями на этом этапе стали команды

Минздрава, Верховного Совета, администрации президента Ибендер, Минцифры, Кицкан, УНО Бендер и администрация Рыбницы. Сейчас проходят соревнования женских команд. Заезды будут до вечера. Завтра второй день регаты. Пройдут полуфиналы, финалы и главный заезд турнира за Суперкубок. Гребля на драконах стала спортивной традицией в Приднестровье. В регатах участвуют семьи, рабочие коллективы и любители. Это праздник спорта и единства, отметил президент Вадим Красносельский в своем телеграм-канале. По его словам, интерес к общереспубликанской регате «Семья президента за здоровый образ жизни» с каждым годом только растет. Продолжаем выпуск. 900 школьников из Тирасполя и Бендер записались на летнюю подработку в центрах занятости. Уже с понедельника столичные ребята выйдут на покос травы и обрезку кустов в Екатерининском парке и в НИИ сельского хозяйства. В очереди 400 ребят только в столице. Первые 100 человек начнут на следующей неделе, остальных распределят на июль-август. Помимо НИИ и парка есть детские сады и школы. В Бендерах взять подростков на работу в этом году готовы 30 организаций. Руки нужны службе по благоустройству города. Еще работники требуются на сбор черешни в Суклее. Ждут школьников от 15 лет. Рабочий день с 6 до 10 утра. Оплата по количеству. Чем больше черешни, тем выше зарплата. Туман местами накроет Приднестровье ночью и завтра утром. Видимость составит 200-500 метров. Гидромет объявил штормовое. На дорогах нужно будет быть повнимательнее. А сейчас в Тирасполе +25. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Реклама на Интер ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
4: Крисмари реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер ФМ.

0: композиция полчаса звучит у нас в эфире. Что хочется сказать? Как же хорошо, что нам с вами осталось не полчаса, а намного больше. С вами София Шерсвит, Александр Волков для того, чтобы встречать эфир.
1: Также хочется сказать, что хоть она и звучит у нас полчаса, но на самом деле звучит она всего 3 минуты. Это такой вот, знаете, такой обманс на небольшой, что композиция звучит полчаса, но звучит она 3 минуты. Митя Фомин был в эфире, далее появится Мишель, также появится моя Мишель. Это разные композиции, их не перепутайте. Кайли Миноук будет в ближайшие 15 минут. И Владимир Пресняков. Все это здесь, в нашем эфире. Ну а также, друзья, мы вам расскажем, что сегодня можно посмотреть на телеканале ТСВ, и разыграем подарки. Все это в ближайшие несколько часов. Так что слушайте нас внимательно и не переключайтесь.

0: «Хорошее начало».
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7. Лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, ты навсегда.

что боль проходит постепенно. Но прошлое разрядом аж источенно бьет по венам, говорят. Они, наверное, все знают. Сколько ты не убивай, но любовь не умирает, говорят. Что боль проходит постепенно. Но прошлое разрядом аж источенно бьет по венам, говорят. Они, наверное, все знают. Сколько ты не убивай, но любовь не умирает.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 971 13 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
8: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам.

0: Телефон для справок 779-94-36.
1: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: На календаре у нас пятница, 5 июня, а значит, что уже настало время для того, чтобы продумывать, чем все-таки заняться на выходных. И если на субботу планов у вас еще нет, то мы знаем, что вам предложить. 6 июня – это особенный день, потому что это день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, и в честь этого хотят устроить мероприятие, которое как раз-таки пройдет 6 июня в 6 вечера.
1: Театр «Это» Бендерский приглашает зрителей на спектакль «Мистерию. Очерк. Маленькие трагедии». В этот вечер бессмертные произведения Пушкина оживут в необычном формате в стенах библиотеки, которая носит имя поэта как раз в Бендерах. Зрители окажутся внутри действия рядом с героями Фаустом и Мефистофелем, став свидетелями вечного спора о человеческой душе. Где это все произойдет? Завтра в 6 часов вечера библиотека имени Пушкина, город Бендеры. Организаторы приглашают вместе отметить день рождения поэта. Вход свободный, друзья, это замечательно. 15.49, продолжаем эфир Радио Интерфэм. О том, что еще происходит в республике и мире, узнаем из выпуска новостей ровно в 4.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 4 часа, в эфире новости. Посольство России предупредило приднестровцев о фейковых каналах в соцсетях и в мессенджерах. Там предлагают помочь в оформлении российского гражданства, обещают проверить уже заполненные анкеты. Это обман. Цель таких каналов – завладеть личной информацией. В посольстве просят не отправлять незнакомцам копии документов, паспортов и сами анкеты. И напоминают, у посольства нет посредников в интернете. Прием документов ведут только официальные сотрудники консульства в Кишиневе и пункта выездного обслуживания в Тирасполе. Далее информация для водителей. Дорожные службы заделывают ямы на объездной в Тирасполе. Работать будут сегодня и завтра. Нужно учитывать это при планировании объезда столицы. На 19 тысяч рублей обокрали двое юношей пенсионерку в Слободейском районе. Практически все украденное они успели продать. 84-летняя женщина просто не слышала, как они орудуют. Из дома пропали бензопила, акустические колонки с усилителем, зарядное устройство для аккумулятора машины, дрель-шуруповерт и другая дорогостоящая техника. Попались молодые люди, когда пошли

на дело в очередной раз и столкнулись с пенсионеркой. Она позвала на помощь соседей, которые вызвали милицию. Подозреваемых задержали, проводится расследование. Продолжаем выпуск. В Виноградном на следующей неделе можно будет сделать снимок легких. Флюроавтобус 4 дня с 8 по 11 июня будет работать у здания администрации. Жители села ждут с 9 утра до 2 часов дня. Мастер-класс по спасению утопающих провели для детей на пляже в Бендерах. Ребятам показали, как правильно кидать спасательный круг и конец Александрова. После инструктажа дети успешно повторили действия самостоятельно. В республике сейчас проходит операция «Детский отдых». А теперь к погоде. В Тирасполе +25. Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Срочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь Энергетиков 2А возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия». Ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.

0: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Проведи это лето со вкусом в кафе «Криково». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: 16 часов и 18 минут показывают наши студийные часы. Примерно с час назад мы обещали, что расскажем, что покажут сегодня на телеканале ТСВ. Так вот, мы свои обещания выполняем и прямо сейчас рассказываем.
4: Посмеемся!
5: Начнем с нашу подборку с фильма «Ты водишь». Это комедия, которая напоминает нам, что чем старше мы становимся, тем тяжелее радоваться простым вещам. Получая высшее образование, стажируясь на первом месте работы и заводя крепкие романтические отношения, очень сложно отвлекаться на излюбленные развлечения и встречи с друзьями. Это отличное, легкое семейное кино для просмотра как минимум один раз.
3: Итак, о чем этот фильм? Каждый год в течение месяца пятеро друзей участвуют в такой вот навороченной версии игры в кошки-мышки. Играют в нее с первого класса, чтобы, рискуя иногда собственной шеей, иногда работой и отношениями, одолеть противника и крикнуть «Ты водишь!». И в этом году кошки-мышки приходятся на свадьбу единственного непобежденного игрока, что должно сделать из него как будто бы легкую мишень. Но он-то знает, что они придут, и он к этому готов. А начнется этот фильм в 20.30.
4: Фантастическое кино.
5: Продолжит нашу подборку кино для любителей космоса под названием «Орбита-9». Сюжет не затянут, игра актеров достойна похвалы, вас ждет приятный просмотр и невероятная история любви.
3: Космическая станция «Орбита-9» держит курс на Селесту, куда она должна доставить своего единственного астронавта. Это 20-летняя Лена, но пройдет это только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения на корабль прибывает Алекс, первый человек, которого Лена вообще увидит в своей жизни. Она еще не знает, что она не только часть глобального секретного эксперимента, но и необычное живое существо, которое может повлиять на будущее человечества. В 23.30 «Орбита-9», а в 20.30 «Ты водишь».

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа смотрите мультфильмы и

0: Семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранилла». 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
3: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533-97113 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
4: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
5: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
6: Здравствуйте, мне нужен кредит.
7: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
8: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
9: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
10: Реклама на Интер-ФМ.

0: Срочная информация.
1: 16:48 в столице. Друзья, эта срочная информация касается мошенников, потому что они снова звонят приднестровцам, используют старые схемы, в том числе и старые схемы, и новые. По старой схеме это когда по телефону раздается плач родственника, который якобы стал виновником аварии, пострадал, находится в больнице и требуется срочно передать ему деньги для того, чтобы эту ситуацию закрыть. Ну, как-то вот уладить с другими участниками ДТП и закрыть уголовное дело. Это, друзья, это мошенники.
2: Другие злоумышленники представляют за сотрудниками газовой службы, сообщают о якобы предстоящей замене счетчика и просят назвать паспортные данные для сверки. Практически сразу после этого поступает новый звонок уже от правоохранителя или сотрудника банка. Сообщают, что со счета пытаются вывести деньги и предлагают срочно обезопасить средства, озвучить конфиденциальные данные, создать резервный счет или выполнить определенные действия в телефоне.
1: В итоге, только сегодня, за один час в дежурную часть МВД в жителей Тирасполя поступило 30 подобных сообщений. Это вот только те, кто позвонил, сказал о том, что им звонят мошенники. Сколько на самом деле человек подверглись атаке, неизвестно. Еще 9 звонков было от граждан из других населенных пунктов республики. Мошенники звонят и на мобильные телефоны, и также используют различные мессенджеры. Поэтому будьте бдительны, предупредите своих знакомых, предупредите пожилых родственников, потому что чаще всего именно они становятся жертвами таких телефонных мошенников. И сами тоже, друзья, сохраняйте бдительность.

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
0: Наводим красоту на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В столице 17 часов, в эфире новости. Москва работает над улучшением процедуры предоставления российского гражданства для приднестровцев в связи с высоким спросом. Об этом заявил посол России в Молдове Олег Озеров на Петербургском международном экономическом форуме. «Мы прорабатываем комплекс мер для того, чтобы удовлетворить эти запросы. Будем совершенствовать систему, улучшать возможности, чтобы в максимально короткое время удовлетворить требования наших будущих граждан в Приднестровье», — сказал дипломат. По его словам, на получение российского гражданства от жителей нашей республики уже поступило более 36 тысяч заявок. Новый проект запустили в Приднестровье. Это историко-документальный сайт. Он посвящен деятельности Совета трудовых коллективов и истории создания приднестровской государственности в 90-е. Представил сайт ОСТК. На ресурсе собраны архивные документы, фотографии и другие материалы. Все о ключевых этапах создания республики. К другим темам. Завтра в Бендерах выберут лучших автомобилистов и мотоциклистов. На чемпионате по скоростному маневрированию за звание лучших поборются автомобилисты, мотоциклисты и женщины в отдельной категории. На конкурсе могут участвовать все желающие водители. В соревнованиях предстоит проверить знания ПДД и показать мастерство управления на практике. Начало в 10 утра. Победители представят команду Бендер на республиканском чемпионате. Днестр не поднимется в ближайшее время, рассказал главный синоптик Виталий Кальвенко. Скорее наоборот, продолжит мелеть. Проблема в том, что наши осадки на уровень реки никак не влияют. Важно, чтобы дожди прошли в верховьях реки. Но и это бы мало помогло, считает специалист. Вода осталась бы в украинском водохранилище. Сейчас Украина сбрасывает нам 100-120 кубов в секунду. Это допустимый минимум. А теперь о погоде. Туман местами накроет Приднестровье ночью и завтра утром. Видимость составит 200-500 метров. Гидромет объявил штормовое. Во второй половине дня местами кратковременно.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Клиентские центры «Тирасполь-Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение.

0: без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
1: Кредит под выгодный процент до 3 миллионов. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
2: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
3: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: чебуре, че-че-чебуре, чебуре, че-че-чебуре.
1: Ну что ж, друзья, настало время для того, чтобы поиграть. Игра у нас «Что было раньше?» — это как раз та самая, где мы называем

0: какие-то предметы, а вы должны угадать, какой из них создали первым.
1: Спонсоры этой игры — это бассейн спорткомплекса «Шериф». Если вы цените красоту и здоровье, то приходите в тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Там созданы все условия для достижения результатов в кратчайшие сроки. Все по высшему разряду в тренажерном зале «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Подробности по телефону в Тирасполе 63-38. Если вы никогда не занимались в тренажерном зале, то у вас есть такая возможность попробовать, потому что мы как раз будем разыгрывать сертификат на посещение тренажерного зала «Стар». Если хотите его выиграть, звоните нам в студию. Номер телефона в Тирасполе 6177.

0: Station.
1: Чебуре, чебуре, чебуре, чебуре.
2: Начинается игра, потому что в студию нам уже дозвонился человек. Это Ирина. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как у вас настроение? Слушай, он такой голос игривый прямо в пятницу.
3: Как всегда, так неделя рабочая закончилась. Это быть неигривой.
2: Ну, это прекрасно. Смотрите, у нас с вами игра. Игра такая, что мы называем вам два предмета, а вы должны угадать, какой из них появился раньше.
3: Готовы.
4: Итак, если вы готовы, то предметы следующие. Первый предмет — это солнцезащитные очки, а второй — это цветные ручки. Какой из этих предметов, по вашему мнению, был изобретен людьми раньше?
3: Писали много чем разным, но, скорее всего, было маленькое разнообразие, чем-то черненьким, углем, а очки, наверное, пораньше. Прикрывать глаза.
4: То есть вы думаете, что солнцезащитные очки, они с точки зрения такой практической пользы более выгодны, чем цветные ручки?
3: Ну да. Глазки беречь надо, тенечек создавать.
2: Ну, давайте так, если
4: так
2: сейчас...
4: Тенечек — это очки с козырьком, вы имеете в виду?
3: Да-да-да. Что-то загорало все вокруг глаз.
4: Но мы все-таки про солнцезащитные.
3: Мы все-таки про солнцезащитные. Ручки цветные, наверное, раньше появились.
4: Или солнцезащитные?
3: Ну, если вот, если смотреть в современном, что вот это два кольца, нет, два кружочка на глазах, они появились позже, чем цветные ручки там. Рисовали. Разным же рисовали. Оно цветное получается. Что-то черное, что-то не черное. Значит, раньше цветное появилось.
4: Это вы у нас спрашиваете? Это мы у вас спрашиваем?
3: Я вам доказываю.
2: Нет, мне кажется, Саша вас все-таки запутал, потому что изначально как будто бы мнение было чуть вернее.
3: Так, молодой человек.
4: Так, молодой человек, выйдите, пожалуйста, из студии и не запутывайте больше.
2: Будем проводить эфир

0: сами.
1: Значит, все-таки мы вернемся к тому, что правильно вы не ведетесь на то, что я вам рассказываю про ручки, потому что очки появились раньше.
0: Ну, это совершенно верно.
2: Действительно, оказывается, самые первые очки с цветными стеклами, это были синие и зеленые, которые отсекали яркий свет, были созданы в 1752 году в Англии, а первые цветные ручки появились только в 1970-х. Ну, цветные ручки, которые, наверное, имеются тут вот и фломастеры в том числе, и ручки с разного рода, такой вот красной, зеленой и прочего рода цветами пасты. Мы вас поздравляем. Подарок ваш. У нас подарок — это сертификат на посещение тренажерного зала «Стар». Скажите, что вот ваше отношение со спортом?
1: Ну, я с ним вот дружу, он мне очень нравится, но мы встречаемся редко.
2: Чаще всего по телевизору вы его наблюдаете.
1: А вот
2: сейчас есть возможность, собственно говоря, самолично явиться в тренажерный зал «Стар» и всем там показать замечательную форму, как вообще делать все упражнения.
1: 100%. Неправильно, но показать.
0: Нет, ну, вот, знаете, того, может быть,
2: а для того, чтобы подскочил сразу тренер, не-не-не-не, давайте вот сейчас вот мы все исправим.
0: Это хитрый план, потому что люди иногда не могут устоять и оказывают помощь. Здесь, получается, и тренажерный зал, и, возможно, помощь в подарок будет.
1: Помощь зала.
2: Помощь тренажерного зала. Кому приветы будут?
1: Привет и мужу, который работает, у него неделя все никак не закончится. Привет и всем, кто узнал. Вам большой привет, спасибо за игры. Вообще классно, что нам взрослым есть где поиграть.
2: Ну, конечно же. А потом, после того, как наигрались, пойти в тренажерный зал и заняться своим здоровьем. Оставайтесь на линии, за эфиром расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Клиентские центры «Тирасполь Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от Вкусно Мира. Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям.

0: Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусномир».
1: Здравствуйте, мне нужен кредит.
2: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
3: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
4: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
5: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: Анастасия в завершении этого музыкального часа и в завершении своей эфирной смены Александр Волков и София Шерсвит. Но перед этим, друзья, хотим о погоде немного поговорить на эти выходные. Плюс 26 градусов завтра обещают. Возможно, вечером пройдет небольшой дождик, а вот на воскресенье дождей чуть побольше, обещают синоптики. Ну и градусы понизятся до плюс 22. Но вообще, что все это означает? Что лето наконец-то пришло. И вот эта вот жара, которая была сегодня, она у нас, друзья, с вами сохранится, даже несмотря на то, что в воскресенье как будто бы немного похолодает.
1: Это было у нас на юге республики, а вот на севере завтра нам обещают 26 градусов, а вот в воскресенье будет 21. И также обещают сильную грозу в воскресенье. Но что хочу сказать, действительно, это не должно влиять на настроение, потому что температура воздуха будет приятной, одежда будет легкой, так что, думаю, даже дожди не помешают вам радоваться этому выходному.
0: Ну и помним, конечно, что воскресенье — это у нас выходной день, поэтому, когда идет дождь, представьте себе, утро воскресенья, вы просыпаетесь, дождик за окном, никуда идти совершенно не нужно, надо. Потому что вот нужно будет пойти в понедельник вроде бы дождей уже не будет, а вот воскресным утром дождь, ну это же просто само совершенство, в такую погоду только валяться и лежать на диване, ну и, конечно, под хорошую музыку здесь на радио Интрафэм. Прощаемся с вами до понедельника, всем желаем только всего самого наилучшего.
1: Всем пока!

0: Солнце – раз. Сириус – два. Полярная – три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Тирасполе 6 часов вечера. Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня на берегу Днестра началась двухдневная регата «Семья президента за здоровый образ жизни». На открытие съехались 600 спортсменов со всей республики. На драконах гребли учителя начальных классов, врачи, милиционеры, депутаты, министры и даже сам глава государства. Он вместе со спикером парламента, премьером и вице-премьером первыми перед заездами поплыли в одной лодке в знак поддержки всех участников. Сегодня спортсмены участвовали в четвертьфиналах. Завтра, второй день, пройдут полуфиналы, финалы и главный заезд турнира за суперкубок. Итоги покажет ТСВ завтра вечером в программе «Отражение». К другим новостям. В центре Тирасполя с понедельника полностью перекроют движение у дома номер 99 на пересечении улиц Карла Маркса и Луначарского. Проехать будет нельзя в течение месяца до 8 июля, сообщает столичная госадминистрация. Старт чемпионата Молдавии по футболу перенесли на неделю. Федерация футбола решила сдвинуть сроки, потому что летняя пауза оказалась слишком короткой. Все участники турнира идею поддержали. Календарь матчей появится позднее. Напомним, к 6 участникам Суперлиги, которые играли весной, добавились еще 2 клуба – «Политехника» и «Реал Сиреть». Тираспольский «Шериф» продолжает подготовку к сезону на спорткомплексе. Впереди контрольные матчи. Продолжаем выпуск. Самая дешевая клубника сегодня на рынке в Тирасполе была по 45 рублей, самая дорогая – 75. Это крупный сорт «Шарлотта». Средняя стоимость – около 50-55 рублей за килограмм. Продавцы говорят, дешевле уже вряд ли будет. Много клубники попортили дожди. Ягоды гниют от воды прямо на кустах. Клубничный сезон продлится еще около 2 недель. Постепенно он сменяется черешневым. Ее сегодня предлагали от 20 до 45 рублей. Это ранние сорта. А теперь о погоде на завтра. В Тирасполе ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью – плюс 14-16 градусов, днем – до плюс 28. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Клиентские центры «Тирасполь Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
4: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
5: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
6: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
7: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер 1 «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер».

0: Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
5: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

А мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Здравствуйте, мне нужен кредит.
3: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
4: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире – Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.

0: В эксклюзиве.
1: Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
2: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящиеся в темноте. Новая коллекция обоев.
5: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
6: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
8: Реклама на Интер-ФМ. Интер-ФМ.

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Приветствую всех любителей вкусной еды. С вами София Шерсвит и программа «Кулинарное досье». Сегодня предлагаю обсудить десерт, который уже покорил половину этого мира. От этого лакомства не отказываются даже те, кто строго следит за своей фигурой, потому что очень вкусно.
0: А теперь повнимательнее.
1: Приоткрыв занавес тайны, скажу, это сырный пирог. И хотя во многих странах, например, в Великобритании, тоже любят этот десерт и с удовольствием его готовят, по-настоящему классическим он может быть только на просторах Соединенных Штатов. Если быть точнее, в городе Нью-Йорк. Догадались, о чем идет речь? Конечно, о чизкейке.
0: По показаниям свидетелей.
1: Многие думают, что десерт возник в Нью-Йорке или Филадельфии, потому что среди всех вариантов этого пирога именно там он по праву считается самым популярным. Однако доказано, что его история начинается в Древней Греции. Более того, есть свидетельство, что на первых Олимпийских играх в 776 году до нашей эры спортсменов угощали именно чизкейком. А также хочу сообщить вам достоверный факт, что когда римляне завоевали Греческую империю, они забрали себе и рецепты этого лакомства. Впоследствии завоеватели все-таки слегка изменили способ приготовления, добавив яйца, чтобы пирог можно было запекать под горячими кирпичами. Вот так, благодаря римлянам, чизкейк распространился и прижился по всей Европе. Спустя века блюдо попало и в Америку, а затем по всему свету.
0: Найдем по отпечаткам.
1: Вплоть до 18 века чизкейки готовились на дрожжах, которые являлись единственным на то время способом подъема теста. Однако хитрые европейцы узнали, как использовать взбитые яйца в кулинарии, что позволило убрать дрожжи из этого десерта.

0: десерта, а вот современный рецепт появился уже в 19 веке. Дело в том, что сыр, лежащий в основе чизкейка, был изобретен в 1872 году. В те времена повар по имени Уильям Лоуренс, живший в штате Нью-Йорк, пытался найти способ воспроизвести французский сыр. Однако вместо этого у него получилась сливочная консистенция, которая стала крайне популярной и получила название «Филадельфия». Вкусовые характеристики, текстура и легкость такого продукта как нельзя лучше подходили для популярного лакомства. И с тех пор сыр «Филадельфия» – основа чизкейка.
1: Рассмотрим поближе.
0: А еще этот десерт можно без особых усилий приготовить дома. Все, что вам понадобится, это час свободного времени и нехитрый набор продуктов, в который входят печенье, яйца, сахар, масло, ваниль и, конечно, главный ингредиент – сыр «Филадельфия». Когда пирог будет готов, вполне можно добавить к нему любимое варенье и, конечно, наслаждаться. Ну а если готовка не ваш конек и настроения быть поваренком нет, то во «Вкусном мире» можно приобрести этот лакомый кусочек и насладиться им на все деньги.
1: Подведем итоги.
0: А на сегодня это все. С вами была программа «Кулинарное досье» и я, ваш еженедельный гид по вкусностям София Шерсвит. Всем пока-пока!

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 7 часов вечера, в эфире новости. Старая схема мошенников о ДТП снова в действии. Они звонят приднестровцам и плачут в трубку. Требуют срочно передать деньги в больницу после аварии, чтобы уладить ситуацию и закрыть уголовное дело. Другие аферисты представляются сотрудниками газовой службы, сообщают о якобы предстоящей замене счетчика и просят назвать паспортные данные для сверки. Только за час в МВД на мошенников пожаловались 30 жителей Тирасполя, еще 9 из других городов. Мошенники звонили на мобильные и через Телеграм. Далее информация для водителей. Дорожные службы заделывают ямы на объездной в Тирасполе. Работать будут и завтра. Нужно учитывать это при планировании маршрута. А в центре столицы с понедельника полностью перекроют движение у дома номер 99 на пересечении улиц Карла Маркса и Луначарского. Проехать будет нельзя в течение месяца до 8 июля, сообщает госадминистрация. 1,5 гектара камыша выгорело вчера в Рыбнице у озера Шмалена. Причина самая популярная – неосторожное обращение с огнем. Локализовывал горение один пожарный расчет. Виновника ищут. К другим новостям. Виноградным на следующей неделе можно будет сделать снимок легких. Флюроавтобус 4 дня с 8 по 11 июня будет работать у здания госадминистрации. Жители села ждут с 9 утра до 2 часов дня. Туристические фирмы открывают сезон сплава в Поднестру. Маршрут от Бендерской крепости до Тирасполя – один из самых популярных и легких. В лодки берут даже тех, кто никогда не держал в руках весло. Организаторы говорят, сейчас идеальная погода. Солнце светит, но еще не сильно припекает. Лодочная прогулка на целый день стоит порядка 300 рублей. Есть большой привал на берегу. Ближайший сплав – в это воскресенье. А теперь о погоде. Завтра в Тирасполе ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью – плюс 14-16 градусов, днем – до плюс 28. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
2: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
5: «Эль-Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
6: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль-Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
7: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
9: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
10: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль.

0: Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
3: хочу передать привет брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 971 13 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
3: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
4: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 3-7-2-11-83.
5: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
6: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3-7-81-200 и 0-533-8-90-77.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-Тек. Выбирайте лучшее.

0: с выгодой.
1: Здравствуйте, мне нужен кредит.
2: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
3: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Эх, раньше было лучше.
1: Деда, а что было раньше?
2: В вечернем эфире Интерфм узнаем, что было раньше. Корабль или дирижабль, песня Макарена или восьмой сезон Санта-Барбары. Не пропусти.

0: Швеции. В посольстве просят не отправлять незнакомцам копии документов, паспортов и сами анкеты. И напоминают, у посольства нет посредников в интернете. Прием документов ведут только официальные сотрудники консульства в Кишиневе и пункта выездного обслуживания в Тирасполе. К другим новостям. Сегодня на берегу Днестра началась двудневная регата «Семья президента за здоровый образ жизни». На открытие съехались 600 спортсменов со всей республики. На драконах гребли учителя начальных классов, врачи, милиционеры, депутаты, министры и даже сам глава государства. Он вместе со спикером парламента, премьером и вице-премьером первыми перед заездами поплыли в одной лодке в знак поддержки всех участников. Сегодня спортсмены участвовали в четвертьфиналах. Завтра второй день, пройдут полуфиналы, финалы и главный заезд турнира за суперкубок. Итоги покажет ТСВ завтра вечером в программе «Отражение». Старт чемпионата Молдавии по футболу перенесли на неделю. Федерация футбола решила сдвинуть сроки, потому что летняя пауза оказалась слишком короткой. Все участники турнира идею поддержали. Календарь матчей появится позднее. Напомним, к 6 участникам Суперлиги, которые играли весной, добавились еще 2 клуба – «Политехника» и «Реал Сереть». Тираспольский «Шериф» продолжает подготовку к сезону на спорткомплексе. Впереди контрольные матчи. В Приднестровье наконец-то началось лето. Республика под влиянием азорского антициклона. Температура воздуха продолжит расти. Но пока обойдется без аномальных значений, уточняет гидрометцентр. Дожди есть в прогнозах и на этой неделе, и на следующей, но недолгие. Июнь у нас самый дождливый в году. А теперь о погоде. Туман местами накроет Приднестровье ночью и завтра утром. Видимость составит 200-500 метров. Гидромет объявил штормовое. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 14-16 градусов, днем до плюс 28. Это была вся информация на сегодня. Оставайтесь с нами.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
5: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
6: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
7: Кредит под выгодный процент до 3 миллионов. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1.

0: 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: предложения. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
5: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: накидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранилла». 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
4: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
5: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
3: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
4: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533-97113 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
7: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
6: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
7: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
8: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
9: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
10: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
11: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.
12: 107.7.

0: Знаешь, как говорят, семь раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк – это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

Улица. Танцпол. Интерафэм. Интерафэм.

Ha ha ha.